0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 за 5 их усетя до 10 их.
2: Slovenski spored ORF.

Так ось звала Арио, Роман Полицарин, Дорис Ваковник об самостойном концерту Мешанега певского сбора Даница 8 мая летос в изображевальном центру. У Доминчи Васи при Шталенске гори та самостойный концерт е бил склопу культурного тандема, который повезуе летосия общину Шкоциан. Ин Шталенско горо концерт е за словенски споредоре в поснео наш глазбинодник Ханзи Кежар. Данес сте слышали първи дел поснетков. Ютри у глазбину дай наша песен па други. То е vse, kar smo imeli za danes za vas. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldavno. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu RF pa boste lahko prisluhnili spet jutri. Ob 6. uri zjutraj na tem valu, ko vas bo z tega mesta popeljal v nov dan kolega Miran Kelih. Za danes še prijeten popoldan in lep večer. To vam želim v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko Kuper.

0: Это кай! Придоль!
1: Йо-хо-хо! Кое, кое!
0: What up, son?
1: Yeah! Колеги, а гримо Енга спрашивает?
0: Айде, гримо
1: Енга. Айде, гримо Енга спрашивает. Чеки у гаражица, дай.
0: Yeah! Добродошли, избрани в гаражах. Check it! Йоу, битбокс, Сашко, то ми дели, то ми факин дели, йоу.